0: 界勇。
1: 他说了，他的主意就是他的恋人。
2: Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за...